0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 7 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Практик Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело бизнесмена Алексея Боброва. Заседание во вторник закрыли от прессы. В пресс-службе Верхоседского районного суда сообщили, что заключено досудебное соглашение. Кроме того, дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывшего бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва обвинили по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием». Следующее заседание по уголовному делу пройдет в ноябре, пишет «Новый день». Второй выезд широкой речки построят в Екатеринбурге. В мэрии утвердили проект планировки для строительства улиц Анатолия Муранова, архитектора Белянкина, а также Евгения Савкова и Новой. Перечисленные улицы помогут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой. Строительство улучшит транспортную доступность района, пишет КП «Екатеринбург». По проекту ширина улиц будет от 4 до 6 полос, при этом улица Евгения Савкова останется двухполосной. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. В центре города сейчас плюс 9 градусов, накрапывает дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Также небольшой дождь в течение дня. Ветер переменный, 1,6 метров в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются. Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш! Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джим ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов на календаре. Сегодня 14 сентября, хотел сказать, нет, уже октября. Да, октябрь на улице, потому что погода-то сентябрьская стоит, согласитесь?
1: Теплая, хорошенькая, да.
0: Вообще, как будто бы, ну,
1: Чуть-чуть мокренько, но в целом хорошо.
2: Получается, экватор осени уже.
0: Экватор, да, кстати, серединка.
1: Ты прав, да.
0: Осталось полтора месяца и до зимы. Звучит так. Давайте поздороваемся с вами. Павел Павлович, Маргарита Ярик, утренняя гимнастика. Доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Немножко накрапывает, такая легкая слезинка, дождинка на машине у меня.
1: Для приличия.
0: Но пришлось, по крайней мере, перейти. У меня есть такая скребок, с одной стороны пластмассовая, с другой резиновая. Вот пришлось этой резиночкой провести по стеклышкам, по зеркалам, чтобы видно было, куда ехать. Потому что в темноте, как я уже вчера говорил, что пешеходы, пожалуйста, в темных особенно местах,
1: да,
0: смотрите лишний раз по сторонам, потому что темно и вообще практически бывают такие участки неосвещенные. Еще и фары забрызганные, плохо чего видно. В общем, чтобы видеть хорошо, вот сегодня пришлось тоже протереть все эти зеркала, все стекла, потому что что-то как-то это не очень уже видно вот в такое время, по крайней мере, там в 5-6 утра, это правда. Так, ну что, про погоду немножко рассказали. Погода, кстати, продержится довольно теплая у нас до конца практически октября. Ну, вот в эти выходные точно будут теплые, а потом уже хоть и поменьше, но все-таки плюсовые температуры до конца октября. И я вот не знаю, что перебываться когда, на следующей неделе, что ли, сделать это. Потому что все больше и больше вижу людей, проезжая около автосервисов, тоже люди перебываются, стоят уже. Машинки так не спеша, думаю, ну, наверное.
1: Я бы рекомендовала пораньше, наверное, потому что просто нет очередей пока. Но это для меня, мне всегда хочется, чтобы максимально все завершить и потом успокоиться.
0: Максимально быстро.
1: Да, да, да.
0: Ну тогда давайте быстро начнем. Чем быстрее начнем, как говорится, да? 7.20 мы поздравим именинников, отзовись парады. 7.30 уже яркие заголовки. 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, гороскоп на GMFM. Ну и, конечно, в 7.50 поиграем 3 в ряд, разыграем подарок от фестиваля мастеров Иван да Мария. И все это на GMFM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
3: ООО «Remax» шины, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-48-0.
4: Вась, тебе удобно?
5: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
4: И мне удобно.
6: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
7: ИП «Гудин Сергей Сергеевич». ОГРН П 319-665-800-256-671.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ». Где пробки?
10: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 2 балла на страничке с карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Серафима Дерябина от Грузовской до Шоумяна, также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Гнина и на Вильгельма до Гнина от Сахарова до улицы Краснолесья.
8: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:20 в Екатеринбурге, в центре города, сейчас +9 градусов. Ну что, давайте-ка поздравим именинников. Маргарита, доставай из рукава, или где они у тебя там хранятся, все звездные именинники, будем поздравлять.
3: В рукавах, в двух, потому что их два. Первый. Тимур Родригес сегодня отмечает день рождения, певец, актер, комик и телеведущий. Вырос за кулисами кукольного театра, буквально потому что папа его был актером, и с детства Тимур участвовал в различных...

0: известная по сериалам «Практика», «Отель Элеон», фильму «Лед». Ксения училась в музыкальной школе по классу скрипки. По ее рассказам, она и во взрослой жизни использовала этот навык в театральных работах. В детстве Ксения увлекалась музыкой очень сильно и не думала вообще о других профессиях. Окончательно связать жизнь с театром она решила только уже в старших классах школы. Ксения, кстати, снялась в клипе на песню «Believe», с которой Дима Билан победил на Евровидении. Ксения родом из Тверской области. Какое-то время она была министром культуры Тверской области. Ничего вот такая себе. Вот актриса, представляете? Несколько лет занимала этот пост.
1: Как раз, кстати, идут такие строгие дамы, вот таких, ну, каких-то играть как раз чиновников.
0: Но она часто врачей играет.
1: Ну, таких серьезных учителей, врачей, чиновников.
0: Да, она
1: и что-то
0: такая
1: из этой такой
0: строгая, серии. Строгая, красивая. А мне нравится. У нее внешность такая породистая.
1: Красивая. Ну что, поздравили. Давайте наших именинников поздравим из Екатеринбурга. Всех, кто сегодня отмечает день рождения, вас, Джем ФМ, поздравляю. Да, вот вы, может быть, еще и не проснулись, знаете, что вас уже поздравили на
0: Джем.ФМ
1: в утренней гимнастике. Пускай все обязательно сбудется и получится. Все, кто трудится, сегодня уже экватор недели у нас. Перешагиваем потихонечку и будем уже готовиться к большим выходным. Ну, как большим? Все-таки два дня. Это не один день выходной, два. Это больше, чем один. Поэтому давайте будем двигаться вместе с вами вперед. Через 10 минут уже в утренней гимнастике яркие заголовки.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Далее в утренней джимнастике яркие заголовки. Рита, хочется узнать, что ты нам нашла.
1: Оказывается, тишина полезна для мозга.
0: Послушаем подробности скоро на Jam.fm.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, на GMFM, время ярких заголовков.
4: Сейчас задам странный вопрос. Вы любите пребывать в тишине?
3: Ну, по-разному бывает, иногда хочется, но я долго не могу в тишине быть, мне скучно становится.
5: Иногда страшно становится.
3: А тебе страшно? Да. Мне скучно.
4: Пугает молчание. Как показало исследование, тишина помогает мозгу восстанавливаться. Всего 2 часа полной тишины в день стимулирует появление новых нейронов. Провели эксперимент на животных и сравнили влияние музыки, белого шума и тишины на наш мозг. Угу. Именно в тишине наблюдался значительный рост новых нейронов в гиппокампе. Это зона мозга, которая отвечает за память, обучение, эмоциональную регуляцию и так далее. За неделю клетки созрели и встроились в существующие нейронные сети. Музыка и белый шум не давали такого эффекта, как полное отсутствие разных звуковых раздражителей. Для тех, кто долго не может сидеть в тишине, расскажу, что еще помогает мозгу.
3: Давай.
4: Так, это бег, плавание, велосипед. Они повышают уровень белка, необходимого для роста нейронов. Так. Глубокий сон помогает очистить мозг от токсинов.
3: Глубокий?
4: Да, ну прям хороший, полноценный, да, сон.
3: Там. Внутри перины?
4: Куда-нибудь залезть, ты имеешь в шкафу.
3: Поглубже. Глубокий, сказала.
4: Глубокий сон.
3: Слово мне нравится, слово глубокий.
4: Чем тебя смущает?
3: Он либо есть, либо нет сна.
4: Он либо глубокий, либо поверхностный.
3: Какой еще поверхностный? Я или сплю,
4: или не сплю. Ну, чуть-чуть тогда дремешь.
3: Нет, такого нет у меня состояния.
4: Но если у тебя нет, у других может быть глубокий сон. Тренируйся.
3: Буду погружаться в глубокий сон.
4: Что еще помогает? Омега-3, ягоды и какао.
3: Можно ягоды только возьму из этого?
4: Можно.
3: Списка омега-3.
4: Какой ты привередливый.
3: А какао Ярику.
4: Так, Ярик вообще, по-моему, не привередливый.
5: Мне все равно.
4: Он в тишине, он нейроны растет.
5: Я вас не слышу.
4: Он нейроны выращивает.
5: Да, это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 7:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду сегодня с прояснениями. Небольшой дождь, ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов. В Риже сейчас плюс 5, в Ревде плюс 7, в Краснотуринске плюс 2 градуса.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на «Здорово 365.ру». Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Время гороскопа на Джем ФМ. Сегодня 14 октября, среда.
1: Овен, сложная задача покажет, насколько хорошо ты умеешь адаптироваться.
2: Телец, не торопись расставаться с тем, что еще может принести пользу.
1: Близнецы, сегодня стоит внимательнее отнестись к рабочим предложениям.
0: Рак, небольшой знак внимания, укрепит важные отношения.
1: Лев, не соревнуйся с окружающими там, где лучше объединить усилия.
2: Дева, запасной план избавить от лишнего волнения.
1: Весы, посвяти время душевным разговорам с близкими людьми.
0: Скорпион, попробуй посмотреть на ситуацию глазами своего оппонента.
1: Стрелец, смелый вопрос поможет получить нужную информацию.
2: Козерог, сегодня стоит подумать о навыках, которые пригодятся в будущем.
1: Водолей, нестандартное решение может сработать лучше проверенного метода.
0: Рыба, иногда лучший способ убедить других показать результат.

0: Реклама.
1: Ожидается похолодание, снег.
2: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
3: Конечно, и зимой применение найдем.
2: Пить кофе, стуча зубами.
3: Елку поставим и снеговика слепим.
4: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК-групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости – в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии – в букете.рф. Подарок для тещи – в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Еще есть шанс. Брусники есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: 7:47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы автомагистрали теплоходного проезда до Пехотинцев, также Краснолесье, Амундсен, Михеева, до Академика Ванцовского, Краснолесье, от Рябинина, до Вильгельма, до Дегенина. Много машин на Вильгельма, до Дегенина, от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 7 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Ну что, совсем скоро в утренней гимнастике будем раздавать подарки. В прямом смысле слова, сегодня это подарок фестиваля мастеров Иван да Марья, категории 0+. Отличные призы. Всегда у них проходит фестиваль очень редко, у нас получается раз в год, но всегда очень круто, и поэтому уникальный приз можно получить только в этот небольшой период времени.
1: Да, чтобы принять участие в нашей игрушке, прямо сейчас отправляй смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Поторопись, может быть, именно ты заберешь такой классный приз.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. На Визе в Екатеринбурге на 3 дня закроют сквозной проезд по дублеру улицы Металлургов. Причиной в департаменте транспорта назвали работы на водопроводе. Для автомобилей организуют объезд. Кроме того, с 14 по 17 октября изменится схема движения автобусов 06, 49 и 84. На благоустройство общественных пространств в Свердловской области дополнительно выделили более 8,5 миллионов рублей. Средства направят на завершение работ по обновлению территорий. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В 2026 году в регионе реализуют более 160 проектов благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти работы из федерального и областного бюджетов уже направили порядка 1 150 000 000 рублей. Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метра в секунду. Вот температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас на Jam.fm. Разыгрываем подарок от фестиваля мастеров Иван да Мария, категория 0+. У нас на связи Кристина, она из Екатеринбурга, работает в IT-компании, собирается на работу и везти ребенка в школу. Кристин, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение у тебя в среду?
1: Отлично. Середина недели, класс. Вроде уже и начало прошло, и скоро конец.
0: Уже, наверное, планируешь выходные? Чем займешься?
1: Да, у меня выходные вообще замечательные. Мы полетим отдыхать.
0: Полетите класс! Прям? То есть отпуск начинается или на выходные просто?
1: Да, да, у нас отпуск.
0: Вау,
2: куда
0: расскажи,
2: полетите?
0: Да, где будете отдыхать, с кем?
1: Мы будем отдыхать всей семьей, я, муж, сын, и полетим в теплые края.
2: Классно тебе,
0: сколько?
2: Слушай.
0: Сколько? 2 недельки?
1: А, да, но 2 недельки, а муж, возможно, даже больше. У нас разное количество дней.
2: Как интересно. Ничего себе, муж повезло.
0: Ну, в любом...
1: Да, не говорите.
0: В любом случае, вы молодцы. Вот так вот сорваться, умчаться, да, отдыхать.
2: Хорошо,
0: на море, в тепло.
2: Классно придумали.
0: Шикарно. Пускай все-таки сбудется, но сейчас хочется очень, чтобы ты еще получил у нас подарок. Но чтобы его получить, нужно постараться. Слушай правила игры.
2: Ярик прямо сейчас для тебя поставит 3 отрывочка из разных песен, и твоя задача — отгадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз от фестиваля мастеров Иван да Мария. Но если вдруг немножко растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Готово?
1: Да, конечно.
0: Поехали.
1: Давай.

0: супер гуд. Ну, вот такой девиз, да, наш? Все нормально, супер гуд. Кристин, кого узнала? Есть ли знакомые исполнители? Нужно всех трех.
1: Так, ну давайте начнем со второго. По-моему, это было однозначно Лазарев.
0: Однозначно Лазарев, да, совершенно верно. Да, кто тебе еще приглянулся?
1: Да. Ну, супергуд Ленинград.
0: Ну, либо что, пойдет, хорошо, да, все верно. И первое?
1: Так, и первое, это было самое сложное, но, по-моему, это Юля Михальчик.
2: Ты молодец, вау, вообще, бау, действительно бау, сложно бау. Было.
0: Слушай, ну ты прям четко и классно себя разложила по полочкам.
2: Да, все.
0: Профессионально. Угадала. Шикарно. Ну что, как мы и хотели, так оно и получилось. Благодаря тебе, конечно же, Кристин, ты получаешь сегодня подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья, категория 0+. Ну и желаем тебе отлично сгонять в отпуск.
1: Спасибо.
2: На правах рекламы.
0: На фестивале «Иван да Марья» тебя ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых.
2: Натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны.
0: Фестиваль «Иван да Марья» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького 4А.
2: Вход свободный.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru. ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
4: Ожидается похолодание, снег.
5: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
6: Конечно, и зимой применение найдем.
5: Пить кофе, стуча зубами.
6: Елку поставим и снеговика слепим.
7: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM. Где пробки?
10: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы машинистов от Готфельда до Гражданской, также Верхотурский проезд, Космонавтов от ЕКАД до дома номер 87, многомашинная Красная Лесия от Рябинина до Вильгельма Дагинина на Академика Ванцовского от Чкалова до улицы Амундсена. Также затруднение на Сплореченской, Репина от Васильковой до Зоологической и на Вильгельма Дагинина от Сахарова до улицы Красная Лесия.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Всем доброе утро, всех со средой, экватор недели, 14 число уже на календаре. А по ощущениям, как будто сентябрь, на самом деле.
1: Ну это же хорошо пока.
0: Это правда. Ну что, в любом случае, что бы сейчас не было за окном, как правило, сегодня многие на работе трудятся. И трудятся они вроде бы благодаря там знаниям и умениям, но на самом деле навыкам, которые эти знания, в которые знания потом воплощаются. Ну то есть человек учится чему-то, да? А потом начинает это что-то уже эксплуатировать, что-то делать. Ну вот мы, например, научились читать, писать. Благодаря тому, что мы научились складывать буквы в слова, мы можем теперь разговаривать, например,
1: да,
0: и понимать
1: правда.
0: Друг друга. А благодаря тому, что мы там читали много литературы, ходили на русский язык, знали, как это писать, например, да, сейчас можем общаться с вами, рассказывать и все это как-то складывать в логику, в логичные какие-то цепочки.
1: Структуру в какую-то.
0: Вот, поэтому если брать про мой, например, навык, которым я чаще всего пользуюсь, то это, наверное, навык говорить, как ни странно. Складывай все в какую-то более-менее логику. А если не про речь брать, например, то благодаря тем навыкам, что мне, например, дали уроки труда в детстве, да, я сейчас умею колотить, пилить, строгать в доме. То есть у нас очень редко, когда мы приглашаем какого-то мастера что-то сделать. То есть, в принципе, я нет таких
1: проблем.
0: Ты сам все
1: сделаешь своими руками.
0: Да, абсолютно верно. Причем, последний показал результат, получается своими руками лучше, чем когда мы приглашали, например, того же мастера установить нам ванну, и в итоге, заплатив ему деньги, мы бы за ним просто потом все переделывали. Потому что...

0: 9 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, начинается игра «Мальчики и девочки» в утренней джимнастике. Знакомимся с нашими участниками, за мальчиков у нас играет Иван, он из Екатеринбурга, сам работает на Балтыме, сельхозпредприятие. Вань, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего. Вот у тебя какой навык, который ты используешь, там, не знаю, каждый день, например?
2: Твоя фишка.
1: Просыпаться утром в хорошем настроении.
0: Вот это важно. Вот мы всегда за те, потому что, как правило, люди просыпаются, кто утром просыпается, а утром, как правило, не по своей воле просыпаются. Да. Все немножко такие, опять вставать.
2: Ворчуны немножко.
0: А вот Ваня молодец.
2: Молодец.
0: А у тебя, Ваня, какой-то лайфхак есть для того, чтобы настроение было хорошее? Или почему оно у тебя такое хорошее? Или всегда так, встроенная опция?
1: Проснулся, солнце увидел, день настал, уже хорошо. Значит, жизнь начинается заново.
0: То есть ты умеешь радоваться тому, что вокруг. Это круто.
2: Да, круто.
0: Так, напомню, что мы сегодня разыгрываем. Разыграем мы сегодня 2 билета на стендап Ольги Егорчевой категории 18+. Возможно, этот приз достанется Наташе. Она представляет команду девочек. Наташа из Екатеринбурга, работает в банке. Уже на работе. Наташа, привет.
3: Привет.
0: Ну, слушай, у тебя какой навык, которым ты чаще всего пользуешься? Возможно, сейчас.
3: Главное не опоздать на работу. Что бы ни случилось, надо выйти вовремя.
0: А, то есть ты такой человек, который всегда...
2: Приходит вовремя, не опаздывает.
0: Никогда. А на свидание не опаздывал никогда?
3: На свидание надо опаздывать. Всегда.
0: А, прям надо? Вот это я сейчас
2: интересно.
0: Открыл для себя что-то новенькое.
2: Что мы специально это делаем.
0: То есть
2: даже если раньше пришла, за углом где-то стоишь, ждешь.
0: Нет, я сейчас буду относиться немножко с подозрением к тем девушкам, которые приходят вовремя, понимаешь?
2: Да, это не то.
4: Вы что там стоите? На свидание иду.
2: Тихо, не мешай.
4: На свидание опаздываю.
0: Да, я на свидание опаздываю. Мне еще 10 минут осталось до опоздания. Спасибо, Наташ, будем знать, чем вы пользуетесь. Ну что, теперь давайте все-таки к нашей игре. Рита, рассказывай правила, что нужно сделать, чтобы получить приз.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девчонок, я для парней. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Начинаем с команды мальчиков. Вань, для тебя вопрос.
2: Из какого мяса традиционно готовят венский шницель? Из телятины или из свинины?
1: Так, венский. Скорее всего, из телятины.
2: Абсолютно верно. Молодец.
0: Наташ, вопрос для тебя. Скажи мне, пожалуйста, где, точнее, с какой стороны находится Екатеринбург? С восточной стороны Уральского хребта или с западной? Как ты считаешь?
3: Западной.
0: С восточной. Поэтому у нас часто идут дождички, летом нет жары, зимой температура такая прохладненькая. Ну, в общем,
2: восток виноват во всем.
0: Ну да. Ну зато до запада у нас недалеко граница. Раз,
2: да, и уже там. Уже.
0: Вань, вопрос для тебя номер 2.
2: Какой витамин называют токоферолом? Витамин Е или витамин К?
1: Витамин Е.
2: Молодец, верно. Уверена.
0: Наташа, надо отвечать, иначе приз уйдет. Скажи, пожалуйста, какую форму имеет знак дорожного движения разводной мост? Треугольную или квадратную?
3: Квадратную.
0: Нет, Наташа, он треугольный. Все, продули все вопросы. В общем, игру можем остановить. Наташа, тебе в любом случае говорим огромное спасибо, что была с нами. Ждем от тебя смайликов и будем дальше играть. Обязательно свой приз заберешь, хорошо?
3: Спасибо
0: тебе.
3: Ивана, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Какая ты молодец, да, и мы тоже Ваню поздравляем и вручаем тебе приз. Пару билетов на стендап Ольги Егорчевой.
1: Отличная новость.
2: На правах рекламы.
0: Готовься к вечеру искреннего смеха, метких шуток и жизненных историй.
2: Стендап

0: Ольги Егорчевой «Дело не в женщинах» — это знакомые ситуации, неожиданные наблюдения и юмор, в котором каждый узнает себя.
1: Встречаемся 6 ноября в культурном центре Верхесецкий.
0: Для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Казанова.

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam.fm. Где пробки?
4: 9.18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Белинского от Авиационной до Фурманова, также Крауля от Заводской до Токарей и ЕКАТ от Березского тракта до моста через железную дорогу. Много машин на Донбасской, от машиностроителей до 22-го партсъезда, на Гурзовской, Куйбышева от Серафима Дерябиной до Шейкмана, на Восточной от Советской до Куйбышева и на Серафима Дерябиной от Объездной до улицы Репина.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Время гороскопа на Джем ФМ. Сегодня 14 октября, среда.
1: Овен, сложная задача покажет, насколько хорошо ты умеешь адаптироваться.
2: Телец, не торопись расставаться с тем, что еще может принести пользу.
1: Близнецы, сегодня стоит внимательнее отнестись к рабочим предложениям.
0: Рак, небольшой знак внимания, укрепит важные отношения.
1: Лев, не соревнуйся с окружающими там, где лучше объединить усилия.
2: Дева, запасной план избавить от лишнего волнения.
1: Весы, посвяти время душевным разговорам с близкими людьми.
0: Скорпион, попробуй посмотреть на ситуацию глазами своего оппонента.
1: Стрелец, смелый вопрос поможет получить нужную информацию.
2: Козерог, сегодня стоит подумать о навыках, которые пригодятся в будущем.
1: Водолей, нестандартное решение может сработать лучше проверенного метода.
0: Рыба, иногда лучший способ убедить других показать результат.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Где пробки?
5: 9 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Крауля от Заводской до Токарей, также Челюскинцев, Московская от Маршала Жукова до Малышева, Беринского от Авиационной до Фурманова, много машин на Восточном Первомайске до Куйбышева, на Донбасской, Суворовского переулка до 22-го подъезда и на Икаде от реки Березовка до моста через железную дорогу.
2: 102,5. Jam FM.

0: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Всем доброе утро. На сегодня мы тебя спрашиваем, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего. Ну или, по крайней мере, другие про это говорят. Ну или тебе так кажется, что ты делаешь чаще всего, что ты умеешь. Почитаем, Рит, что нам пришло.
1: Надя написала: в работе, да и по жизни, очень выручает логическое мышление.
0: Так,
1: пока
0: это?
1: Я была в декрете, на работе перешли на новое программное обеспечение, которое я не знала. Прошло уже 6 лет, а я все еще консультирую по работе с этим ПО, хотя на курсы меня никто так и не отправил.
0: Сама изучила.
1: То есть она изучила сама и других обучать 6 лет уже.
0: Чисто логическое мысление.
1: Да.
0: Тут все просто, надо просто логику включить и все.
1: Да, надо разобраться, ну и посидеть немножко, мне кажется.
2: Аня, пасьянская сынка раскладывается вот так.
0: Вот так, да.
2: Девчонки, да.
0: Аня написала: у меня дома 3 сына и на работе 30 детей, поэтому навыки нужны любые. Нужно быть всем и многое уметь. Радовать семью вкусной едой, сыграть на утреннике от Бабы Яги до Снегурочки, быть врачом, когда нужно, следить за здоровьем, секретарем, экономистом, логистом, а еще не забывать, что ты просто женщина и есть любимый муж. В общем, мой навык, которым я пользуюсь, это уметь подстраиваться под ситуацию в моменте. Я уверен, что у нее все получается. Вообще, что касается учителей, педагогов, это правда все про них.
1: Многоликие, да?
0: Многозадачники, я
1: вообще
0: бы сказал. Все сразу успевают в разных амплуа, причем в разных
1: жанрах. И сыграть
0: жанрах
1: могут, да, кого-нибудь, какую-нибудь бабку-ёшку. И тут же научить могут, и с родителями поболтать, и своих детей обучают куда-нибудь, ведут на секции. В общем...
0: Здорово. Да. А каким своим навыком ты пользуешься чаще всего? Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Там же наш канал, туда тоже можно присылать. JamFM называется, подписывайся, уведомления получай. Ну, либо пиши в группу ВК прямо на стене под нашим постом. Все читаем, уже совсем скоро будем подводить итоги. И кому-то из вас за одно из сообщений вручим отличный приз – билеты в цирк.

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Жители Екатеринбурга с утра сообщают о проблемах с мобильным интернетом. Части абонентов операторы связи прислали сообщения о введенных ограничениях. В тексте сказано, что ограничения не зависят от работы мобильных компаний и могут быть введены по требованиям безопасности. При этом никаких предупреждений экстренные службы Свердловской области и соседних регионов не объявляли. Портал Е1 сообщает, что на проблемы с мобильным интернетом этим утром жалуются и жители Челябинска. Ретро-поезд Свердловской железной дороги поедет в Верхотурье. Промо-рейс в духовную столицу Урала отправится на следующей неделе. Однодневный тур позволит познакомиться с историей и уникальной архитектурой старинного уральского города. Гостей в Верхотурье повезут 5 стилизованных вагонов. Поездка начнется на вокзале Екатеринбург-Пассажирский в 7:30 утра. Обратно в уральскую столицу туристы вернутся в этот же день около 11 вечера, пишет «Новый день». Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у 2 пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи называют бесконтрольное кормление. Это более 73% случаев. На втором месте низкая физическая активность, а на третьем – избыток вкусняшек. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10:03 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. В течение дня ждем небольшой дождь. Ветер переменный 1,6 метра в секунду. Температура днем плюс 13, плюс 15 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, плюс 9 градусов за окном. Ну что, разыграем билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, категория 0+, подводим итоги, темы утра. Но обсуждали мы сегодня тебя с тобой, точнее, каким своим навыком ты пользуешься чаще всего, что это за навык, где ты его используешь?
1: Таня написала: мой навык – это умение поддерживать людей в тяжелых и трудных ситуациях. Я всегда откликаюсь на беду или проблему человека, мне всегда хочется помочь, приободрить, где-то кого-то пожалеть. Иногда человеку нужно просто высказаться, а я готова выслушать. Люди уже это знают и тянутся ко мне.
0: Мне кажется, Таня такой психолог.
1: Ну, это важный навык такой, угу. Да?
0: Ну, вообще всегда же было, что если проблема какая-то, расскажи, и проблема разделится на...
1: Полегче будет.
0: Конечно. Угу. Но еще и совет какой-нибудь получишь.
1: Да.
0: Ну, а сообщение, которое мы сегодня выбрали, пришло от Юли. Мне часто говорят, у тебя не руки, а золотые ручки. И правда, мой главный навык, это который... выручает меня всю жизнь, любовь к творчеству. Я им буквально дышу. Я обожаю пробовать самые разные виды рукоделий, учиться чему-то новому. Эта страсть всегда находит применение. А теперь представьте, что происходит, когда у такой мамы, как я, подрастают 3 девчонки. Моим принцессам сейчас 5, 3 и 6 месяцев. То есть 5 лет, 3 годика и 6 месяцев. Старшие уже 2 ходят в садик, а тут начинается самое интересное. Мы всегда с головой погружаемся во всякие конкурсы и выставки. Педагоги в садике уже отлично знают, наша семья за любой творческий кипиш. Поэтому самые интересные идеи и задумки часто летят к нам первыми, и мы с радостью воплощаем их в жизнь.
1: Клево.
0: Какая ты замечательная, Юлия.
1: Там детский садик, наверное, вообще на вас не нам радуется.
0: И педагоги тоже. Угу. Шикарно. Юль,

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях C-Agency при организации несостоявшихся концертов рэпера Kanye West'а. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, C-Agency анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». За бортом пасмурная плюс 8. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачным, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, но в течение дня 9-11 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Jam FM 102.5. Jam FM.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

Быть с тобой. Энрике Иглесиас на Jam FM, ну а лучше быть со мной. Здесь, на Jam FM, как всегда, предлагаю тебе располагаться, чтобы, как до этого, волна 102.5 была настроена, либо на сайте radiojamfm.ru, вообще без вариантов, и все. Хорошая музыка тебе гарантирована. Ну и прекрасной, легкой среды. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Юлиана Караулов, затем Артикасти. Ну а подхватится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Джонни.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Хороший романтический настрой. Моя Мишель на Jam FM, насчет романтики не знаю, но хорошего рабочего настроя это 100%. Разгорается все-таки у нас рабочая среда, и все задачи, все, что запланировано, пусть обязательно выполняется, делается. Ну, разное бывает. Главное, ко всему, как мне кажется, подходить с хорошим позитивным настроем. Пусть так и будет. Вот для него, для настроя, хорошая музыка здесь на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро МОД, затем NRD1. Ну а первыми в списке Иванушки International на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Улицу Библиотечную во Автузгородке закроют на 2 месяца из-за строительства инженерных сетей. С 15 октября автобусы на Синие Камни пойдут в объезд по улицам Мира, Педагогической и Комсомольской, сообщили в департаменте транспорта. Изменения коснутся 054 и 54 автобусов. Для пассажиров на время перекрытий будут отменены остановки Педагогическая и Урал-Обувь. В Березовском на глубине 18 метров решили открыть музей. Там можно будет увидеть редкий минерал прямо в шахте, рассказал в эфире областного телевидения глава города Владимир Шауракс. Он пояснил, что крокоид встречается всего в нескольких местах на планете. Спускаться в шахту необходимо, поскольку на глубине минерал сохраняет свои переливы, пишет КП «Урал». Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте – Подмосковье, а замыкает тройку лидеров – Карелия. В топ-5 также Карачаево, Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел? Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели? Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел? Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга по-прежнему пасмурная, плюс 9. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду без осадка. Ветер переменных направлений слабый, но в течение дня 9-11 выше нуля.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: На связи наши постоянники, потому что, ну, никого не забывать, не пропускать, всегда пишут и поздравляют. Да, это компания Урал Тойс. Журавлеву Марину сегодня с днем рождения тебя, дорогая. Счастья в жизни, здоровья желаем, светит пусть всегда солнце тебе, и удачи желаем в судьбе. Стороной пусть обходит напасть, и простого женского счастья тебе, мальчики, девочки, да, компания «Урал». То есть классно. Ну и от нас тоже Марина Журавлева, принимаю поздравления. Здорово, что ты работаешь в такой замечательной, внимательной компании, где коллеги, друзья, товарищи никого не пропускают, не забывают. Журавлева Марину, с днем варенья!
3: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Джем ФМ.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джем ФМ.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Зачем?
1: Нет у меня ответа с риторическим вопросом Fest FM или на Jam FM. А Яна Ефимова со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп. Звонки со свеженькой вещицей на Jam FM.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
6: ООО «Remax» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
8: наслаждайтесь закатом на террасе.
7: Гуляйте в парке Энгельса.
8: Или устраивайте пикник на крыше дома.
7: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
9: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Jam FM.
14: Привет! Клава Кока пострадала на съемках своего нового клипа. Певица рассказала о непростой ситуации, с которой ей пришлось столкнуться во время творческого процесса. Съемки нового клипа обернулись для звезды настоящим испытанием. Клава сильно травмировалась и до сих пор мучается от последствий. Она прокомментировала, цитирую, «У меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице и на руках, по мышце есть проблема». Как пишет Супер, новая композиция Клавы посвящена одному из самых тяжелых периодов ее жизни. Время, когда она впервые столкнулась с профессиональным выгоранием. Тогда Кока даже задумывалась над тем, чтобы завершить свою карьеру. Поклонники посочувствовали Клаве и отметили, чтобы впредь она больше не рисковала своим здоровьем. Конечно, ведь оно превыше всего. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 12.31 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, пасмурно и плюс 8. На сегодня синоптики нам пообещали облачную погоду, без осадка, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. В течение дня 9-11 тепла.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: В качестве компенсации нашей уральской осени немного солнца, а может быть и много. Группа Рио на Jam FM, ну и сюда же в компенсацию можно записать на Jam FM хорошую музыку, она точно лишней не будет и легкой среды. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Дима Билан, затем две Маши, ну а продолжит музыкальный нон-стоп Халифлейм, Айова и Доус на Jam FM.
1: Реклама.
2: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
4: Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта.кб.ру.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и в Второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный с бортом. Ничего не изменилось. Пасмурно и плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября. Синоптики пообещали снова облачную погоду, без осадков, ветер, переменных направлений слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15, выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «ЭСЦ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Крымская группа Маранзи продолжает этот час на Джим ФМ, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку и плюс твой позитив. При наличии он, конечно же, привет и поздравления, наше общение на Джим ФМ, зависть параду, я в твоем распоряжении. Пиши, Макс, плюс 7932-020-102.5, группа Джим ФМ ВКонтакте, ну и, конечно, сайт radio.jimfm.ru, все в твоем распоряжении, как тебе удобней, где и как, пожалуйста, все звучит здесь на волне 102.5, ну и на сайте radio.jimfm.ru для всех, кто в онлайн. Зовут меня диджей Дэн, прямо по курсу А-студио на Джим ФМ.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях C-Agency при организации несостоявшихся концертов рэпера Kanye West'а. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, C-Agency анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте благоустройства мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков автомобильных дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены в полном объеме. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на объездной между Московской и Базовым, а также на проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Роза Люксембург и второй Новосибирской. Вторник в Екатеринбурге.

0: В Оренбурге оказался самым теплым 13 октября за последние 14 лет. Температура воздуха составила плюс 11, что на 6 градусов превышает норму. Несмотря на дождь ночью и утром, синоптики обещают Екатеринбургу еще немного тепла. Оно вернется в уральскую столицу завтра и в пятницу, когда воздух может прогреться до плюс 17 градусов. Похолодание в Свердловской области начнется с выходных. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел, обратился в Добродел.
2: Ипотеку взять сумели, помогли нам в Доброделе.
3: Старый дом продать успел, вот спасибо, Добродел.
4: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
5: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
6: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
7: Начало 3-го в Екатеринбурге, а в центре города пасмурное, плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября, нам синоптики пообещали облачную погоду без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Как сукразить столько заменительницы невест? Глюкоз на Jam FM. Ну, а я ничего абсолютно не меняю. Я по поводу подарков, розыгрыша билетов на футбол на матч Урал-Нижний Новгород. Без возрастных ограничений, как обещал в этом часе. Обязательно их разыграю совсем скоро. Прозвучит отмашка. Твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Плюс 7932-020-105. Номер. Запоминай. Если будешь пятым по счету и укажешь, конечно, номер телефона, все, тогда билеты... твоим. Итак, слушай внимательно, будет скоро отмашка, и прислай смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, на плюс 7 932 020 102 и 5.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей – безопасности, тишины и спокойствие за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
4: ООО «Римакс Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-480.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5.

0: Сивиль, Артикасти с бриллиантом на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Дискотека авария.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! В Екатеринбурге покажут спектакль по стихам Бориса Рыжего. Уже с 16 по 18 октября в гости к нашему городу приедут артисты театра МО из Ижевска. Уральцы смогут увидеть три спектакля и оценить масштаб работы театральной команды. Как пишет Global City, откроют гастрольную программу спектаклей «Пластилин» по пьесе уральского драматурга. Постановка заставит зрителей многое переосмыслить. Создатели спектакля поделились. История обычного мальчика из обычного провинциального города. Жесткий и честный текст говорит о том, что часто предпочитают не замечать. Продолжит гастрольный марафон пластический перформанс «Каренин», поставленный по мотивам романа «Анна Каренина» Льва Толстого. А завершатся гастроли 18 октября спектаклем «Наш Рыжий», в основе которого лежат стихи свердловского поэта Бориса Рыжего. В этой постановке умело сочетаются нежность, резкость и юмор. С радостью будем ждать творческих гостей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». С бортом пасмурный по-прежнему. Плюс 8 на завтра. Четверг, 15 октября. Синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
6: Реклама.
8: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
9: Здравствуйте, Селосею.
8: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
9: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
10: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
11: ООО «Сервис Тор», Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

Дескать, говоря, серенады на Jam FM, а я с билетами на футбол разыгрываю пригласительный на матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Итак, это моя отмашка. Прямо сейчас твоя задача прислать к нам Макс +7 932 020 102.5 +7 932 020 102.5 смайл в виде футбольного мячика. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, два важных условия, ну и тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье, 18 октября в 15.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется, информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс +7 932 020 102.5.

0: тела.
1: Сейчас мы чьё-то сердце и тело порадуем подарком. Я это сделаю. На Jam FM разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-Нижний Новгород без возрастных ограничений. Не так давно от меня прозвучала отмашечка. Нужно было после оной всего-то прислать смайл в виде футбольного мячика и указать номер телефона. Простые условия. Ну и сегодня фортуна благосклонна к Светику. Светик, поздравляю, да, тебя пятым по счету прилетел футбольный мячик, смайл, ну и номер телефона, все, все четко сделано. Последние цифры 31-901. Светик, билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в это воскресенье 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Ну а завтра продолжу на Jam FM снова разыгрывать билет на футбол.

0: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
1: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Доминанта.кб.ру».
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетура», автоцентр «Глазурец». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты», Донбасская стоит от машиностроителей до улицы 22-го партсъезда Куйбышева от 8 марта до Шейкмана, восточка от Советской до Ленина, от Армазнем на Бакинск-Комиссаров, от Кировоградска до 22-го партсъезда на Объездной от Громова до Амундсена и много машин на Московской от Радищева до Ленина.
0: Реклама. Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
1: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур Глазури» по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ «Банк».
0: «Джетур. Управляй будущим».
7: И снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. Аэропорт Кольцово сообщил о проблемах в работе онлайн-табло. В связи с внешними причинами в нем временно не обновляются данные, сказано в сообщении пресс-службы. Система информирования пассажиров в здании Кольцово при этом работает в полном объеме. Аэропорт Екатеринбурга функционирует штатно. До момента сбоя онлайн-табло Кольцово сообщало об отмене 5 московских рейсов на вылет и прилет, и еще около 5 столичных самолетов задерживались. Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва, который поселится в уральской столице. Животное должно составить пару львицы Мири, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе. Пару львицы Мири ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это важно, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство, пишет «Новости». Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме, а само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». За бортом пасмурное плюс 9. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики пообещали облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Я выбрал путь сам. Backstreet Boys с хитом 99-го года на Jam FM. Ну а сегодня свой путь начал Винни-Пух. Ну не именно сегодня, а 100 лет назад, в 1926 году, в Лондоне впервые вышла книга Алана Милна «День рождения Винни-Пуха». Ну а лично я, ну и наверное многие помнят Винни-Пуха по советскому мультику, откуда появились цитаты, крылатые анекдоты, кто ходит в гости по утрам, тарам-парам-тарам-парам, все ерунда, кроме пчел, ну и так далее и тому подобное. Ну, в какой бы интерпретации ты не смотрел, не слушал, не читал, главное, это история о добре, не о хорошем настроении, о друзьях. Вот этого побольше тебе, в первую очередь, хорошего настроения, ну а я добавляю, как и до этого, хорошую музыку. Зовут меня DJ Дэн, скоро Полин Гагарин, затем DJ Smash. Ну, а прямо сейчас Акмаль на Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Белом доме активно обсуждают прекращение передачи разведданных Киеву. Об этом сообщило издание «Семафор», ссылаясь на осведомленный источник. Один из сотрудников Белого дома заявил, что единого мнения в Вашингтоне пока нет, но Дональд Трамп настолько разгневан на Киев, что предугадать его дальнейшие шаги крайне сложно, сообщает БФМ. В Екатеринбурге решается вопрос об аресте трех подростков-иностранцев, которым предъявлено обвинение в разбое. По данным регионального следственного управления СКР, вечером 10 октября на улице Колмогорова юноши 16, 17 и 18 лет напали на двух школьников 14-15 лет, избили их, отняли два сотовых телефона и наушники. Нападавших задержали, выяснилось, что они нигде не учились и вместе с родственниками находились в России нелегально. После ЧП всех поместили в центр временного содержания для последующего выдворения из страны, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых.

0: новый день. В Екатеринбурге 14 октября устранен сбой в работе онлайн-табло аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Перед этим пассажиров предупреждали о сложностях с дистанционным контролем за статусом рейсов. Данные онлайн-табло на сайте аэропорта временно не обновлялись в связи с внешними причинами. Проблемы сохранялись около часа, сообщает Роунд-Фондро. В России анонсировали новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов. Он же выступит креативным продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83.87, евро 93.77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в Добродел.
2: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в Доброделе.
3: Старый дом продать успел. Вот спасибо, Добродел.
4: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
5: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на добродел.рф.
6: Добродел. Сеть офисов недвижимости.
7: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
8: 16.03 в Екатеринбурге, в центре города пасмурно и плюс 8. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики нам пообещали преимущественно облачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.

Ветеран хип-хоп-диджей Андрей Звонкий на Jam FM с голосами. Ну, а я слышу... Вернее, вижу вопрос от тебя по поводу розыгрыша билетов на футбол. Да, еще раз напомню всем страждущим, всем поклонникам, фанатам, болельщикам. Да, всю эту неделю на Jam FM разыгрываю. На сегодня все уже сделал, все, что у меня было. А вот завтра все повторится. Будет отмашечка, ну и все те же условия. Конкретно завтра все еще раз напомню тебе. На правах рекламы игра пройдет в это воскресенье, 18 октября в 15:00 на Екатеринбург-арене. Информация с категории 0+. Двигаемся дальше. Зовут меня DJ Dan. Скоро Ёлк, затем группа Hi-Fi. Ну а первая в списке — Лиса.

0: «Старт продаж». Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс» шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
3: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем-ФМ».

музыку. Мы любим Екатеринбург. Джим ФМ.

0: Но если так и есть, остается только быть повнимательнее, прислушиваться, приглядываться ко всем знакам Вселенной. И будет намного проще и легче. Ну и для этого же, чтобы как минимум полегче было дорабатывать рабочую средушку, хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут DJ Дэн, скоро Серябкина, затем DJ-демиксер Денис Клявер, ну а подхватит музыкальный нон-стоп Боб Синклер.
1: Реклама. Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
3: Ожидается похолодание, снег.
4: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
3: Конечно, и зимой применение найдем.
4: Пить кофе, стуча зубами.
3: Елку поставим и снеговика слепим.
5: Квартиры с террасами в Соната-парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
0: 16:47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Октранс».

0: Официальный дилер G-Tour, автоцентр Глазриц. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Донбасская стоит от машиностроителей до 22-го парсъезда. Ленина от Восточки до Карла Липнихта. Бакин с комиссаров от Кировоградска до 22-го парсъезда. Тормозил на Щербакова от Лыжников до Павлодарская. Также до Московска от Хомякова до Ленина. Потерпеть придется на Первомайской от Карла Липнихта до Луначарского.
1: Реклама. Новый G-Tour T1. Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый G-Tour T1. От 3 520 000 рублей. G-Tour T1. Безгранично близко. Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера G-Tour Глазурит по телефону 34-43-200. Кредит от АОТ Банк. G-Tour. Управляй будущим.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Центробанк на следующей неделе проведет заседание Совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит ставку на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. И это стало первым сохранением размера ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний подряд, напоминает Интерфакс. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потери аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер, которого цитирует агентство «Новый день». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львицы Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львицы Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровье. Потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама.
3: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай. Вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, без осадков, ветер, переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, и завтра днем 10-15 выше нуля.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ООО «ЭЗ Проспект 1 Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Немного движа, Global DJs, Flash Dance на Jam FM. Ну и у нас тоже начинается вечерний, послерабочий. Если, например, его сравнивать с утренним, то он намного приятнее, ведь там на работу, а тут с работы в сторону родных финансов. Ну и все это приправлено хорошей погодкой, если по нашим екатеринбургским, уральским меркам. Как бы ты ни проводил вечер, тебе большой привет, удачи и хорошего настроя, который я продолжаю приправлять хорошей музыкой. Зовут меня Диджи Дэн. Скоро Филатов, Кайрос и Бурит, затем Сергей Лазарев. Ну а первая в списке Кая на Jam FM.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП КУТА Сергей Юрьевич. Номер 318-665-800-308-48.
5: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
0: 17-18 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается Россия Индекс-карты. Донбасская стоит от машиностроителей до 22-го парсъезда, от Турбина, от учителей до космонавта. В Потерпим на Бакинском комиссаров Донбасской, от Кировоградской до машиностроителей. И такая же история на Светлореченской, от Соболева до Обездной. Гурзутская стоит от Белореченска до Московской, Московская от Хомякова до Ленина.
1: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Яна Чурикова объяснила, почему прячет мужа от публики. Телеведущая впервые заявила, что не желает демонстрировать свою личную жизнь. Она не показывает поклонникам своего возлюбленного, потому что хочет оградить его от лишнего внимания хейтеров и прессы. Яна поделилась. Поняла, что есть вещи, которыми делиться не надо, тем более если публичность – выбор кого-то одного в паре. Как пишет Супер, муж звезды занимает управленческую должность в одной из спутниковых компаний. Они живут душа в душу. Быт у пары тоже прекрасно налажен, но Яна редко готовит своему любимому. Однако избранник берет эту обязанность на себя. Также партнеры часто занимаются вместе спортом. Отмечу, что Яне Чуриковой 47 лет. Я всегда говорю, что счастье любит тишину. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду без осадков. Ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
4: Реклама. Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
5: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ, Холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика твоего нарисовалось. Екатерину с днем рождения. Скажите ей, что она прекрасна. Екатерина, ты прекрасна. Это тайного воздыхателя. Ну, Катя, ну я думаю, что в любом случае, тайна не тайна, должно быть приятно. Еще раз тебя с днем рождения. Олеся, всем добра, хорошего настроения, отличного вечера, Олесенька, взаимно. Елена, всем доброго, хорошего вечера. Леночка, и тебе тоже. Ну, привет, зайчонку Танечке. Я тебя обожаю. Обожатель не подписался. Если есть что сказать, выходи на связь, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM.
1: Скоро вернемся к музыке на Jam FM.
3: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: ООО «Remax Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Вась, тебе удобно?
8: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
7: И мне удобно.
9: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
10: ИП «Гудин Сергей Сергеевич». ОГРН ИП 319-665-800-256-671.
11: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
1: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазуриц». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Донбасская стоит от машиностроителей до 22-го партсъезда, до турбина, от учителей до космонавтов. Сибирский тракт от Буторина до переулка активистов. Потерпим на маневровой от Таватуйской до монтажников. Объездная стоит от Московска до Амундсена, от Громова до Амундсена, Бакинский, Комиссаров, от Победы до 22-го партсъезда.
3: Реклама. Новый «Джетур Т1». Готовы ли вы взглянуть на город по-новому? Готовы ли вы к новым эмоциям, историям и впечатлениям от каждой поездки? Новый «Джетур Т1». От 3 520 000 рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
10: Оценивайте свои финансовые риски и возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. Подробности у официального дилера «Джетур Глазури» по телефону 34-43-200. Кредит от АО «Т-Банк».
3: «Джетур. Управляй будущим».
1: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5 Jam FM.
14: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ай, я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. Ай, я, земля, скучаю, скучаю.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Верхоседский райсуд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Совета директоров корпорации СТС Татьяны Черных. Ее обвиняют в мошенничестве и хищении. По версии следствия, Черных и ее сообщники похитили бюджетные средства, выделенные в качестве субсидий, на сумму свыше 144 миллионов рублей. С Татьяной Черных было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке в закрытом режиме. Следующее заседание 13 ноября, пишет «Новый день». Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Потепление пообещали на конец недели свердловские синоптики. Пик потепления придется на 15-16 октября. Днем ожидается до плюс 17 и без осадков. Спрос на красную икру к Новому году может упасть сразу на 75% из-за резкого подорожания. Сейчас икра стоит 16-19 тысяч рублей за килограмм. К праздникам цены на деликатес могут дойти до 30 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Улов в этом сезоне значительно меньше обычного. И у этого несколько причин. Повышение температуры воды, браконьеры и нашествие на Дальнем Востоке акул, которые любят полакомиться лососем. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер в переменных направлений слабый. На этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
8: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Все должно срастаться, подходить друг к другу, как инь и янь. Всемирный день стандартов. Я к этому. 14 октября сегодня, в общем, праздник у нужных людей, которые следят за тем, чтобы шурупчики подходили гаечкам. Гаечки к шурупчикам, розеточки к вилочкам, ну и так далее. Ведь если будет все иначе, настроение не будет таким хорошим. Пусть у тебя гармонично складывается этот вечер. Удачно. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. На подходе One Republic, затем Люси Ботина. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Ваня Дмитриенко.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
2: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
4: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
0: В Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Сибирский тракт декабристов стоит от Комсомольска до 8 марта, а Щорса от машины до Московской, Сибирский тракт от Бутурина до переулка активистов. Потерпим на Челюскинцев Московской от маршала Жукова до Куйбышева, на Восточке от Малышева до Ткачей, на Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

Если тебе интересно, что и как там в шоу-бизе, не пропусти. Через минутку Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп «Лирик».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
5: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
8: Наслаждайтесь закатом на террасе.
7: Гуляйте в парке Энгельса.
8: Или устраивайте пикник на крыше дома.
7: В ЖК Форма от девелопера Форум.
6: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Клава Кока пострадала на съемках своего нового клипа. Певица рассказала о непростой ситуации, с которой ей пришлось столкнуться во время творческого процесса. Съемки нового клипа обернулись для звезды настоящим испытанием. Клава сильно травмировалась и до сих пор мучается от последствий. Она прокомментировала, цитирую, «У меня до сих пор есть проблемы с ногой, были ссадины на лице и на руках, по мышце есть проблема». Как пишет Супер, новая композиция Клавы посвящена одному из самых тяжелых периодов в ее жизни. Времени, когда она впервые столкнулась с профессиональным выгоранием. Тогда Кока даже задумывалась над тем, чтобы завершить свою карьеру. Поклонники посочувствовали Клаве и отметили, чтобы впредь она больше не рисковала своим здоровьем. Конечно, ведь оно превыше всего. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
14: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер в переменных направлениях слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля.
12: Реклама.
15: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
16: Здравствуйте, Селосею.
15: Мой любимый салат

0: Давайте все зову друзей.
1: Если вы не идете в Шангри-Ла, то Шангри-Ла приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангри-Ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Осер Исторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
4: Да.

0: Медь Фомин с огнями большого города на Джем ФМ. У нас тоже огоньков хватает. Причем каждый год все краше и краше становится. Екатеринбург, все больше огоньков, все преображается. Ну, а если сейчас ты тоже в пути, ну, или стоишь в пробочках, все-таки трафик в данный момент более плотненький, то можно все досконально, каждый огонек разглядеть. Так или иначе, как бы ни проводил, где бы ни находился, тебе удачи и хорошего вечера. Наш путь продолжаю приправлять на Джем ФМ хорошей музыкой. Зовут меня DJ Dan. Скоро PH Electro, затем Юлия Михальчик, ну а первая в списке Настя.
1: Вернемся к музыке очень скоро на Джем ФМ.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
6: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Доминанта.кб.ру».
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
1: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
1: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. «Джем ФМ».
10: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

вчера еще только влезал с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько нефтеперерабатывающих заводов вышли из ремонтов и сейчас вернулись к полноценной работе. Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Одним из направлений здесь стало усиление защиты НПЗ, пишет Интерфакс. Волонтеры из Екатеринбурга обновили школу в Донецкой Народной Республике. Поездку помог организовать депутат Гордумы Алексей Вихарев, Свердловское правительство и другие представители бизнеса. Активисты его волонтерского центра закупили строительные материалы и отремонтировали учебные мастерские в школе в селе Гранитное. Также они совместно с добровольческими организациями Свердловской области передали гуманитарную помощь военнослужащим и местным активистам. Волонтеры Алексея Вихарева в рамках проекта «Добровольческий десант» уже несколько раз приезжали в Тельмановский муниципальный округ, занимались благоустройством общественных пространств, восстанавливали памятники и помогали местным учреждениям. Водитель автобуса подрался с пассажиром прямо посреди дороги. Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Армавирской на остановке. Пассажир не хотел заходить в салон, пока не докурит сигарету. Поставил ногу на ступеньку автобуса. На просьбу выйти начал оскорблять водителя, а потом напал на него. Полиция проводит проверку по этому факту, пишет Ядин. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар 83.87, евро 93.77.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, без осадков, ветер, переменных направлений слабый. Ночью до плюс 8, и завтра днем 10-15 выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
7: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вась, тебе удобно?
2: Да, дорогая, мне очень удобно. А тебе?
1: И мне удобно.
3: Представляем новую серию матрасов «Дуо» от фабрики «Адара». Два разных пружинных блока в одном матрасе. Такого вы еще не видели. Матрасы созданы для пар с разницей в весе. «Адара» матрасы «Адара Дуо».
4: ИП «Гудин Сергей Сергеевич». УГРНП 319-665-800-251-671.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем-ФМ. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джем-ФМ.
9: Touch you right now.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Фильм с Константином Хабенским завоевал золото на кинофестивале в Каннах. Российский фильм «Сценарная комната» удостоился золотой награды на известном кинофестивале. Он одержал победу в номинации «Технологии, исследования и инновации». Как пишет «Супер», это первая за несколько лет российская работа, получившая золото на Каннском фестивале корпоративного и документального кино. В общей сложности в этом году картина собрала 20 наград, большая часть из них на зарубежных площадках. Помимо Хабенского в ленте снялись Юлия Пересильд и Сергей Минаев. В центре сюжета герои, которые активно обсуждают концепцию фильма про спасение человечества. Поклонники звезд безумно рады такой новости. Многие отметили, что в последнее время за рубежом особенно стали ценить российское видение кино и русских актеров. Ну а мы только гордимся нашими звездами. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду без осадков. Ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже облачно без осадков до плюс 14.
7: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
10: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 345.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Зоопарк Екатеринбурга уже ищет нового льва. Животное должно составить пару львице Мире, которая является дочерью льва Эрни. Он скончался на прошлой неделе. В зоопарке подчеркивали, что 19 лет для льва – это очень солидный возраст, до которого хищники доживают только в неволе, и то редко. Пару львице Мире ищут в российских зоопарках, при этом тщательно проверяя родственные связи. Это необходимо, чтобы екатеринбургские львы могли приносить здоровое потомство. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83,87, евро 93,77.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. На этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
8: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от девелопера «Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш». Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: Реклама.
1: Так знал, что ты здесь.
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК Форма от девелопера Форум.
4: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! В Екатеринбурге покажут спектакль по стихам Бориса Рыжего. Уже с 16 по 18 октября в гости к нашему городу приедут артисты театра МО из Ижевска. Уральцы смогут увидеть три спектакля и оценить масштаб работы театральной команды. Как пишет Global City, откроют гастрольную программу спектаклей «Пластилин» по пьесе уральского драматурга. Постановка заставит зрителей многое переосмыслить. Создатели спектакля поделились. История обычного мальчика из обычного провинциального города. Жесткий и честный текст говорит о том, что часто предпочитают не замечать. Продолжит гастрольный марафон пластический перформанс «Каренин», поставленный по мотивам романа «Анна Каренина» Льва Толстого. А завершатся гастроли 18 октября спектаклем «Наш Рыжий», в основе которого лежат стихи свердловского поэта Бориса Рыжего. В этой постановке умело сочетаются нежность, резкость и юмор. С радостью будем ждать творческих гостей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
12: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила». На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля. Также завтра в Первоуральске при низком асбесте тоже облачно, без осадков до плюс 14. В Туринске такая же картинка, только до плюс 10.
0: Реклама.
13: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Новинка на Jam FM.
4: 5 утра. Улетай.

0: Джем ФМ.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
0: Джем.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, без осадков, ветер в переменных направлениях от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринск, Ревде тоже облачно, без осадков, до плюс 14.

0: Реклама.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Ожидается похолодание, снег.
2: И ты все равно хочешь квартиру с террасой?
3: Конечно, и зимой применение найдем.
2: Пить кофе, стуча зубами.
3: Елку поставим и снеговика слепим.
4: Квартиры с террасами в Соната Парк – польза круглый год. Выбирайте на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Оксана Самойлова пожаловалась на постоянный голод на фоне сильного стресса. Блогер рассказала подписчикам о наборе веса и изменении пищевых привычек. По словам знаменитости, раньше она весила 58 килограммов. Однако в последнее время столкнулась с постоянным чувством голода, с которым ей трудно справиться. Самойлова призналась, что летом решила немного набрать вес и быстро достигла отметки в 61 килограмм. Но результат ее не устроил, поэтому она решила сесть на диету. При этом, как рассказала блогер, попытка ограничить себя в еде только усилила желание постоянно есть. Она прокомментировала: «Малейшая мысль, что мне не надо есть, сводит меня с ума. Я хочу есть 24/7, и я ем, не могу с этим бороться». Блогер также отметила, что раньше стресс, напротив, лишал ее аппетита. Теперь же даже на фоне сильных переживаний ей хочется есть практически непрерывно. Думаю, что здесь важно разобраться в себе и найти истинную причину, а не заедать стресс вкусняшками. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 15 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Этой ночью до плюс 8, завтра днем 10-15 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.